Я бы мог подарить им блистающий мир, но мне лень метать бисер и разводить водой спирт. А все равно не поймут эти милейшие божьи чада, отчего

0: городе под крылом чайки 4 часа утра.
1: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета».

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Пропал кошелек, документы, мобильник. А ты не парься.
1: Не парься, не парься.
0: И будь счастлив. Мудрец написал во дворе на заборе: не переживай за Россию, don't worry. Не парься.

счастлив. Ты сам заявить себе уполномочен. Сегодня в постели я был с ней не очень. Не парься,

возьмут обули. Не парься. А ты не парься, будь счастлив. Устроил себе день рождения в бане, и очень серьезно попал ты на мане. Так не парься,

старик, не парься, понимаешь? Будь счастлив. Просто не парься, будь счастлив, понимаешь, старик? Это очень просто. Ты не паришься, и ты счастлив. Ты счастлив и просто не паришься вообще, ни по какому поводу. Ну вообще просто никак, понимаешь? Это тебе говорю я, внутренний голос твой, понимаешь? Не парься, будь счастлив, плюнь на все, пусть все и

0: Слышать больше, чем радио. Комета.
1: Да, не перевелись еще богатыри на землю.

сказали местные менты, они сказали: никакая это не сатана, это просто Клавдия Петровна, нашего мэра жена. У нас тут первой леди быть не весело, чай, вот развлекается супруга, ты уж не серчай, папик, понимаешь, от нее без ума. Не говори никому. И я спросила: кто? Муа?

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: на зарядку, на зарядку. Становись!
1: Доброе утро, товарищи! Ноги поставьте на ширину плеч. Руки свободно опустите. Мышцы расслабьте. Первое упражнение. Поднимаем руки в стороны ладонями вверх, затем отводим их назад, прогибаемся в верхней части спины. Выдохните. Начали. Прогнуться. В исходное положение. Вдох. Выдох. Голову приподнять. Наклонить вперед. Вдох. Выдох.

Достаточно. Второе упражнение – ходьба. При ходьбе на месте колени поднимайте повыше. Внимание! Шагом марш! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Держитесь прямо. Правильно. Дыхание не задерживайте.

Хорошо. Ноги снова поставьте на ширину плеч. Опущенные руки отведите назад. Пальцы сожмите в кулаки. Приготовились к третьему упражнению. Поднимаем руки вверх, делаем ими рывок назад. Затем опускаем руки и также рывком отводим назад. Под музыку начали. Руки вверх, вниз, вверх, вниз. Раз, два, раз, два.

Встаньте прямо. Ноги поставьте вместе. Руки опущены. Четвертое упражнение. Наклоны туловища в стороны. При наклоне влево поднимаем правую руку через сторону вверх. При наклоне вправо также поднимаем левую руку вверх. Другая рука скользит по ноге вниз. Влево начали, наклоняемся, выпрямляемся. Вправо выпрямляемся. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжайте.

Следующее, пятое упражнение выполняем, сидя на стуле. Сядьте. Спиной прислонитесь к спинке стула. Руками придерживаемся за сиденье. Ноги выпрямите, пятки на полу. Сгибая левую ногу, подтягиваем колено к груди. Затем выпрямляем ногу. Потом тоже делаем правой ногой. При сгибании ноги делайте выдох. При выпрямлении – вдох. Все приготовились. Начали. Левое колено к груди. Ногу выпрямить. Правое. Выпрямить. Раз. Два. Три. Четыре. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Продолжайте.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Слушать. Слышать. Радио. Радио «Комета».

0: все гляжу, глаз не отвожу.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
3: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
2: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
4: Да, там вообще интеллект не присутствует.
5: Возрастное ограничение 16.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: can kiss me one more.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: планета.
1: Доброе утро, Чехов. В городе 7:00.
0: Слышать. Больше, чем радио. Комета.
2: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Это музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
3: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
2: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
4: Да, там вообще интеллект не присутствует.
5: Возрастное ограничение 16+.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8 977 508

0: магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ АКБ.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: реклама.
1: Болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.

0: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Комета. Первое чеховское радио.

слышит. Больше, чем радио. Комета. Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: столице Чеховского района 8 часов утра.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.

чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров, гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наша

0: Чехлаб.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
3: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Слушать. Слышать. Больше, чем радио.

слышать. Комета. Комета. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: городе и районе 10.00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: С 2027 года в России начнут действовать новые требования к донорам крови, сообщает ТАСС со ссылкой на приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации. Этот документ предусматривает введение экспресс-диагностики на маркеры инфекций, передающихся через кровь, которая станет допустимой перед самой первой процедурой сдачи. Помимо этого, оформление всех необходимых для сдачи крови бумаг, анкеты донора, добровольного согласия и разрешения на обработку личных данных разрешат проводить в цифровом виде с использованием электронной подписи. Значительные корректировки ждут и правила хранения документации. Если раньше донорские анкеты хранились 5 лет, то с 1 января 2027 года этот срок будет увеличен до 30 лет для бумажных версий и до 50 лет для электронных баз данных. В России могут серьезно

0: ужесточить наказание для самых злостных нарушителей правил дорожного движения. Глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести повышенное взыскание для водителей, которые систематически игнорируют правила дорожного движения. Согласно инициативе, нарушивших правила более 50 раз за год, предлагается наказывать в двойном размере, а тех, кто превысил отметку в 100 нарушений, в тройном. Автор идеи уверен, что такая мера заставит лихачей не только ездить спокойнее, но и своевременно оплачивать выписанные квитанции. И в завершении выпуска актер Эндрю Гарфилд рассказал, что пока не успел посмотреть фильм «Человек-паук. Новый день» со своим коллегой Томом Холландом. Эндрю Гарфилд исполнял роль Человека-паука в двух сольных фильмах, а также появлялся в качестве камео в фильме «Человек-паук. Нет пути домой». Фильм «Человек-паук. Новый день» за первые две недели проката заработал более $2 миллиардов, став самым кассовым сольным супергеройским фильмом. На данный момент он является третьим фильмом по сборам за историю, уступая только «Мстителям», «Финал» и «Аватару». Ранее сообщалось, что Том Холланд стал одним из трех самых кассовых актеров благодаря роли Человека-паука. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
1: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
4: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Чеховские депутаты рассмотрят вопрос о присвоении главе округа Михаилу Собакину классного чина действительный муниципальный советник Московской области первого класса. Соответствующее решение должно быть принято в ходе очередного заседания представительного органа. Отмечается, что после завершения процедуры чиновник будет получать надбавку к должностному окладу. Капитальный ремонт Чеховского центра детского творчества снова остановлен, по официальной информации. Очередной застройщик, общество с ограниченной ответственностью «Гефесстрой», не справился с задачей, и сейчас с ним расторгают государственный контракт. Искать нового подрядчика начнут в третьем квартале года, а завершить работы и открыть Дом творчества планируется лишь в 2027. Напомним, что объект был закрыт на капитальный ремонт 2 с лишним года назад и должен был быть сдан в эксплуатацию осенью 2025-го. Бюджет Чехова в 2027 году может уменьшиться на 3 миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют изменения, которые администрация округа планирует внести в документ. Проект рассмотрят депутаты муниципального совета в ходе очередного заседания. Оно состоится на этой неделе. Так, если в этом году общий объем доходов составил без малого 16 миллиардов рублей, то для 2027-го тот же показатель установлен на уровне 13,3 миллиарда. В частности, будет сокращено финансирование таких муниципальных программ, как социальная защита населения, культура и туризм, образование, спорт, экология и окружающая среда, безопасность, развитие инженерной инфраструктуры и некоторых других. Стоимость проезда на некоторых городских маршрутах общественного транспорта в Чехове, обслуживаемых частными перевозчиками, повысилась до 105 рублей. При этом качество услуг не изменилось. Пассажиров по-прежнему возят на старых ржавых пазиках без кондиционеров и нормального обогрева. Их горожане называют гнилыми шпротницами. Также со 120 до 138 рублей подорожал проезд участников, обслуживающих 36-й маршрут «Чехов-Новый быт». Перевозчики оправдываются ростом цен на топливо и запчасти. Музей-заповедники Чехова-Мелехова отреставрировали еще один объект. Работы в доме для прислуги, построенном в 1893 году, завершены. Как сообщается, дом был возведен одновременно с флигелем кухней. После национализации имения здание было вывезено в соседнюю деревню и использовалось как жилое. Лишь в 1972 году дом вернули на территорию усадьбы, восстановив его облик по архивным фотографиям. С 2006 года в здании размещается экспозиция-амбулатория, посвященная работе медицинского пункта во время холерной эпидемии 1892-93 годов.
2: Погода.

0: Днем воздух прогреется лишь до 12 градусов. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление понижено.
1: Новости на радио «Карета».
2: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите – не настоящее.
3: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
2: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
4: Да, там вообще интеллект не присутствует.
5: Возрастное ограничение 16+.

0: Ну или музыкальнее, как хотите. Сегодня мы все крутим вокруг кухни, друзья. И у меня к вам сейчас будет такой вопрос будет. Вопрос будет без подвоха. А пока, я напомню номер телефона.
1: Рабочий полдень на Кадете.
2: Звоните и пишите прямо сейчас.
1: 8-916-244-0044.
2: Рабочий полдень на Кадете.
0: Раз мы уже заговорили про кухню, я у вас спрошу,

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajohnschekhov.ru.
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
1: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Рабочий день. Полдень.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
5: Наш фирменный рабочий полдень продолжается, друзья. Я вот смотрю, столько много сообщений мне летят. Я не успеваю их зачитывать. Конечно же, я шучу, друзья. Пишите 8-916-244-00-44. А пока вот в интернете. Вы ничего не пишете, я читаю здесь в интернете. В интернете пишут: я на кухне разгадываю сканворды и всегда включаю вашу комету. Представляете, про комету здесь что-то пишут. Наверное, есть еще одна комета. Другая пишет, что она танцует. Ну и все, и больше никто ничего не пишет. Тогда ловите трек, друзья. Треки будем слушать, ваши любимые треки. «На ковре-самолете» Агата Кристи. Далее у нас будет «Король и шут», «Марионетки». Мне очень понравилась вот эта песня. Дальше у нас «Волчий рок-н-ролл». Послушаем ее после рекламы и песни под заказ. Это «Рабочий полдень». Присылайте свои любимые композиции. Обязательно включим в прямом эфире до 14.00.
0: Радио «Комета».

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Самое время для кухонного гороскопа на этот рабочий полдень, друзья. Слушайте внимательно, может, и ваша чашка с чаем или с кофе подскажет, что же делать.
1: Гороскоп.

дорога, звезды разрешают. Близнецы, у вас сегодня будут гости, не переживайте, вы успеете и суп сварить, и заявку закинуть уже, наверное, не успеете. Раки, на кухне вас ждет ностальгический вечер. Достаньте старый альбом и включите нашу комету, эмоции будут теплыми, конечно же. Львы, сегодня...

0: Радио Комета. Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт-АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ».
3: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Завершается наш рабочий полдень. Осталось 6 минут. Послушаем песни. Всем огромное спасибо, что слушали. Если не

0: усадьбах Чеховского района 14 часов ровно.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: В России к концу 2026 года планируют разработать унифицированную систему оплаты труда медицинских работников, которая должна сократить различия в зарплатах между регионами. Об этом рассказал председатель профсоюза работников здравоохранения России Анатолий Домников в разговоре с газетой «Ведомости». Согласно предлагаемым подходам, оклад должен составлять не менее 50% заработной платы без учета компенсационных выплат. На стимулирующие выплаты, включая премии, будет приходиться не более оставшейся половины. Внедрение новой системы планируется начать с 2027 года. Развод не освобождает россиян от обязательств по ипотеке перед банком. Даже если брак расторгнут, ипотека остается общей проблемой, и квартира, и долг делятся между супругами по закону, рассказала руководитель отдела ипотечного кредитования Наталья Газединова. По семейному кодексу все, что приобретено в браке, считается совместной собственностью, а значит и квартира, и остаток ипотеки, общее имущество и общее обязательства. Банк не обязан пересматривать условия договора из-за развода, и пока кредит не погашен, квартира остается в залоге. Любое изменение состава собственников или порядка платежей требует согласия банка. Треть разведенных пар продолжает жить вместе из-за ипотеки. Суд может определить доли, но не может заставить банк изменить договор, отметила специалист. И в завершении выпуска. Ученые из Национальной академии наук США обнаружили в Греции два деревянных предмета, возраст которых составляет около 430 тысяч лет. Их признали древнейшими из известных ручных орудий труда, созданных нашими далекими предками. Один из предметов, сделанный из ольхового дерева, представляет собой палку длиной около 81 сантиметра. Ученые полагают, что его использовали для многоцелевых работ, в том числе копания. Второй же экземпляр оказался крайне необычным. Его длина составляет всего около 6 сантиметров. Исследователи пока не могут точно определить его функцию, но не исключают, что миниатюрное орудие держали пальцами для изготовления или шлифовки каменных инструментов. Благодаря тому, что древние предметы находились во влажных отложениях без доступа к кислороду, дерево не сгнило и сохранилось до наших дней. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16+.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Шиномонтаж. Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка. Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля. Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Чеховские депутаты рассмотрят вопрос о присвоении главе округа Михаилу Собакину классного чина действительный муниципальный советник Московской области первого класса. Соответствующее решение должно быть принято в ходе очередного заседания представительного органа. Отмечается, что после завершения процедуры чиновник будет получать надбавку к должностному окладу. Капитальный ремонт Чеховского центра детского творчества снова остановлен, по официальной информации. Очередной застройщик, общество с ограниченной ответственностью «Гефесстрой», не справился с задачей, и сейчас с ним расторгают государственный контракт. Искать нового подрядчика начнут в третьем квартале года, а завершить работы и открыть Дом творчества планируется лишь в 2027. Напомним, что объект был закрыт на капитальный ремонт 2 с лишним года назад и должен был быть сдан в эксплуатацию осенью 2025-го. Бюджет Чехова в 2027 году может уменьшиться на 3 миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют изменения, которые администрация округа планирует внести в документ. Проект рассмотрят депутаты муниципального совета в ходе очередного заседания. Оно состоится на этой неделе. Так, если в этом году общий объем доходов составил без малого 16 миллиардов рублей, то для 2027-го тот же показатель установлен на уровне 13,3 миллиарда. В частности, будет сокращено финансирование таких муниципальных программ, как социальная защита населения, культура и туризм, образование, спорт, экология, окружающая среда, безопасность, развитие инженерной инфраструктуры и некоторых других. Стоимость проезда на некоторых городских маршрутах общественного транспорта в Чехове, обслуживаемых частными перевозчиками, повысилась до 105 рублей. При этом качество услуг не изменилось. Пассажиров по-прежнему возят на старых ржавых пазиках без кондиционеров и нормального обогрева. Их горожане называют гнилыми шпротницами. Также со 120 до 138 рублей подорожал проезд участников, обслуживающих 36-й маршрут «Чехов-Новый быт». Перевозчики оправдываются ростом цен на топливо и запчасти. Музей-заповедники Чехова-Мелехова отреставрировали еще один объект. Работы в доме для прислуги, построенном в 1893 году, завершены. Как сообщается, дом был возведен одновременно с флигелем кухней. После национализации имения здание было вывезено в соседнюю деревню и использовалось как жилое. Лишь в 1972 году дом вернули на территорию усадьбы, восстановив его облик по архивным фотографиям. С 2006 года в здании размещается экспозиция-амбулатория, посвященная работе медицинского пункта во время холерной эпидемии 1892-93 годов.
2: Погода.
1: Завтра в Чехове ожидается переменная облачность без осадков. Днем плюс 10-13. Ветер северный 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы.
0: Новости на радио «Карета».
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Это музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
3: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Мета. Реклама.
1: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

больше, чем радио. Слушать, слышать. Комета. Комета. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

0: реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
3: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно.
4: Автомойка? Да.
3: Отмоем до блеска и без разводов.
4: Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
3: Надежно, качественно, с гарантией.
4: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
3: Мы знаем, как его сделать лучше.
4: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77.
3: 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Слушать. Слышать. Радио. Радио. Комета.

0: метр.
1: На дальней станции сойду. Право покоя.
0: Кометр.
2: Сядут скорый поезд, сядут длинный поезд. Ночью соловьиною.

0: землі Лапеснінської 16:00.
1: Новості страны і міра. О главном.
2: Номинальные зарплаты в России в 2027 году могут вырастить примерно на 5%, а в отдельных промышленных отраслях на 10%. При инфляции около 4-5% реальные доходы большинства работников практически не изменятся, но у части специалистов покупательная способность может увеличиться примерно на 3%. Такой прогноз газете «РУ» дал инвестор Владимир Виноградов. Основным фактором роста зарплат останется дефицит кадров. Компании продолжат конкурировать за квалифицированных рабочих, строителей, водителей и других востребованных сотрудников. Дополнительное влияние окажет повышение МРОТ, которое подтянет доходы низкооплачиваемых работников. Сильнее инфляции зарплаты могут расти в промышленности, строительстве и логистике. Если ребенок стал блогером и начал зарабатывать на рекламе, родителям нужно знать о налоговых обязательствах и юридических аспектах, рассказала Алла Милютина, налоговый консультант. До 14 лет все юридические действия, заключение договоров, открытие счетов, уплата налогов лежат на родителях. Если деятельность ребенка мешает учебе или влияет на здоровье, могут вмешаться органы опеки. При сигнале от учителя или врача опека запросит у родителей пояснения. В таких случаях нужно подать заявление о согласии с деятельностью ребенка, после чего опека дает разрешение, объяснила она. И в завершении выпуска. В России для повышения качества отечественной музыкальной индустрии и профессионализма артистов следует возродить существовавшие в СССР художественные советы. Об этом РИА Новости заявил заслуженный артист Российской Федерации, композитор Игорь Саруханов. Он отметил, что в советское время, когда функционировали худсоветы, были четкие правила и требования для артистов. Тогда образованные люди не допускали со сцены музыкальную продукцию низкого качества. С 90-х же годов артистом может называться любой человек без соответствующего образования. Поэтому, подчеркнул композитор, необходимо вновь создавать худсоветы, поскольку Россия должна быть не только самой большой, но и самой образованной страной. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Слушать, слышать. Больше, чем радио. Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета».

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшее в FM. Комета.

0: Радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Чеховские депутаты рассмотрят вопрос о присвоении главе округа Михаилу Собакину классного чина действительный муниципальный советник Московской области первого класса. Соответствующее решение должно быть принято в ходе очередного заседания представительного органа. Отмечается, что после завершения процедуры

0: полному окладу. Капитальный ремонт Чеховского центра детского творчества снова остановлен. По официальной информации, очередной застройщик, общество с ограниченной ответственностью «Гефесстрой», не справился с задачей. И сейчас с ним расторгают государственный контракт. Искать нового подрядчика начнут в третьем квартале года, а завершить работы и открыть Дом творчества планируется лишь в 2027-м. Напомним, что объект был закрыт на капитальный ремонт 2 с лишним года назад и должен был быть сдан в эксплуатацию осенью 2025-го. Бюджет Чехова в 2027 году может уменьшиться на 3 миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют изменения, которые администрация округа планирует внести в документ. Проект рассмотрят депутаты муниципального совета в ходе очередного заседания. Оно состоится на этой неделе. Так, если в этом году общий объем доходов составил без малого 16 миллиардов рублей, то для 2027-го тот же показатель установлен на уровне 13,3 миллиарда. В частности, будет сокращено финансирование таких муниципальных программ, как социальная защита населения, культура и туризм, образование, спорт, экология, окружающая среда, безопасность, развитие инженерной инфраструктуры и некоторых других. Стоимость проезда на некоторых городских маршрутах общественного транспорта в Чехове, обслуживаемых частными перевозчиками, повысилась до 105 рублей. При этом качество услуг не изменилось. Пассажиров по-прежнему возят на старых ржавых пазиках без кондиционеров и нормального обогрева. Их горожане называют гнилыми шпротницами. Также со 120 до 138 рублей подорожал проезд участников, обслуживающих 36-й маршрут «Чехов-Новый быт». Перевозчики оправдываются ростом цен на топливо и запчасти. Музей-заповедники Чехова-Мелехова отреставрировали еще один объект. Работы в доме для прислуги, построенном в 1893 году, завершены. Как сообщается, дом был возведен одновременно с флигелем-кухней. После национализации имения здание было вывезено в соседнюю деревню и использовалось как жилое. Лишь в 1972 году дом вернули на территорию усадьбы, восстановив его облик по архивным фотографиям. С 2006 года в здании размещается экспозиция-амбулатория, посвященная работе медицинского пункта во время холерной эпидемии 1892-93 годов.
1: Погода.
0: Завтра в Чехове ожидается переменная облачность без осадков. Днем плюс 10-13. Ветер северный 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Новости на радио «Комета».
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите – не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16+.

0: Сушивок.ру. Оформляйте заказы в приложении Сушивок. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ Сушивок.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газона. Косилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Шиномонтаж. Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка. Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля. Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
3: Автосервис на Садовой. Честные, надежные.

0: «Дорожный автосервис». Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров, гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 02 73.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем рыба.

0: столице Чеховского района, 18:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: В России к концу 2026 года планируют разработать унифицированную систему оплаты труда медицинских работников, которая должна сократить различия в зарплатах между регионами. Об этом рассказал председатель профсоюза работников здравоохранения России Анатолий Домников в разговоре с газетой «Ведомости». Согласно предлагаемым подходам, оклад должен составлять не менее 50% заработной платы без учета компенсационных выплат. На стимулирующие выплаты, включая премии, будет приходиться не более оставшейся половины. Внедрение новой системы планируется начать с 2027 года. В России могут серьезно ужесточить наказание для самых злостных нарушителей правил дорожного движения. Глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести повышенное взыскание для водителей, которые систематически игнорируют правила дорожного движения. Согласно инициативе, нарушивших правила более 50 раз за год, предлагается наказывать в двойном размере, а тех, кто превысил отметку в 100 нарушений, в тройном. Автор идеи уверен, что такая мера заставит лихачей не только

0: ездить спокойнее, но и своевременно оплачивать выписанные квитанции. И в завершении выпуска. 3/4 россиян хотели бы дожить до 100 лет, а 75% готовы кардинально изменить образ жизни ради дополнительных 10-15 лет активного долголетия. Таким выводом пришли в аналитическом центре Европейского медицинского центра. Согласно исследованию, 74% респондентов ответили, что хотели бы дожить до 100 лет. 75% готовы существенно изменить питание, сон и уровень физической активности, если, по мнению врача, это добавит им 10-15 лет активной жизни. Не готовы к переменам лишь 11% участников опроса. Главными барьерами для регулярных профилактических обследований стали нехватка времени, финансовые сложности, страх перед возможным диагнозом и лень. Главные мотиваторы – финансовая доступность обследований и четкие гарантии пользы. 67% россиян заявили, что обязательно попробовали бы препарат, замедляющий старение, если бы его действие было достоверно доказано. 33% предпочли бы не вмешиваться в естественный ход событий. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
5: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
6: Всем привет!
7: Привет-привет! Всем добрый вечер!
6: Сегодня у нас на календаре 8 сентября.
7: Очень хорошее такое число, восьмерочка такая бесконечность, денежная цифра такая. Люблю цифру 8.
6: Да вообще все прекрасно. Самое прекрасное в сегодняшнем вечере был мой вопрос к Анне Донрой. Аня, какой сегодня день недели?
7: Да, ну, число Оля вспомнила, вот день недели забыла. Вторник, сказала Аня, вот Аня помнит день недели. Хотя, в принципе, не привязана к дням недели.
6: Удивительно.
7: Как и ты, в общем, тоже.
6: Ну что ж, да, пора пришла знакомиться заново с теми, кто нас не знает, ну или напомнить всем, что здесь в студии радио Комета 92.6 FM Ольга Ольхова и
7: Анна Донрой. Мы с вами несменные ведущие вечерних шоу.
6: Да, вечерний Чехов торжественно открывает свои двери для ваших музыкальных заявок, приветов, пожеланий, поздравлений.
7: Торжественно открывает. Да. Оля так это там говорит, прям торжественно. Очень здорово.
6: Аня, нам надо сначала напомнить, что нас можно слушать на твоем любимом, во-первых.
7: Ой, я обожаю эту часть рекламы. Во-первых, так как это первое чеховское радио Комета, если вы вдруг сейчас включили радиоприемники и забыли вообще, где вы, ну, чуть потерялись, так бывает, вторник, начало недели. Вы находитесь на радио Комета, это 92.6 FM.
6: 70 и 49 УКВ.
7: Это Олина любимая, да, галочка. Да. И что самое интересное, ребят, чтобы вы по нам не скучали, не плакали горькими слезами, когда вы находитесь вне города или вне даже страны, и очень хотите слушать радио Комета, очень простой выход есть из этого положения. Скачивайте Яндекс.Радио.
6: Угу.
7: И там мы есть, причем мы там самое громко звучащее радио. Не знаю, по какой причине, но, наверное, потому что мы лучшие.
6: Потому что мы первое чеховское радио, этим
7: да,
6: все сказано.
7: Как бы,
6: и на этом все. Так, еще у нас есть группа радиостанции Комет ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь. Там сейчас в ближайшие минуты, мгновения появится наша тема дня сегодняшнего. Мы ее уже придумали, готовы нести вам. Ну и сегодня у нас событие знаковое. Мы всем обещали, что мы сегодня дружно побежим в конце нашего эфира. Ну или, может быть, уже завтра. Потому что спонсор сегодняшнего вечернего Чехова – магазин одежды и обуви «Черная пятница». Место самых выгодных покупок.
7: А расскажи сейчас, потом, где находится, только обязательно.
6: Конечно, сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки, огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки, джинсы, брюки. И все это по очень классным ценам. Заходила сама, осмотрела ассортимент. Мне там много чего понравилось.
7: Адрес, Оля.
6: Адрес. Имя, сестра. Адрес магазина, город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал».
7: Это где?
6: Это где фейерверки. В общем-то, вот так вот.
7: А, где фейерверки, это через дорогу.
6: Да, напротив ТЦ «Карнавал». Там не ошибешься, там прям видно издалека магазин «Черная пятница».

0: это...
1: Я очень хочу зайти, потому что я вам вот сейчас скажу такую вещь, как раз это мне не платят, чтобы вы сразу понимали. Это Оле платят за рекламу. Но я шучу. На самом деле, я просто хочу сказать, так как я являюсь стилистом и имиджмейкером, и на этом зарабатываю профессионально...
0: Вот ты там найдешь такой простор для творчества.
1: Так, а я про что и говорю, что, ребята, у меня есть дорогие вещи, и есть то, что я покупаю в смешных ценах, вот как раз в «Черную пятницу» я как раз никак не могу зайти.
2: Там очень крутой ассортимент, и мне там очень понравились прям максимально оранжевые мужские кроссовки.
1: Ух ты.
2: Я бы с тобой сходила и просто смотрела бы, как бы ты это обыграла.
1: И я вам просто хочу сказать, что в четверг «Полезный настрой» с Анной Донрой с 3 до 5 как раз будет тема, как модно одеться в недорогих магазинах. Ребят, обожаю там одеваться, потому что самые дешевые вещи, как правило, меня на них с ними на улице останавливают и спрашивают, где взяла.
2: Да, у нас от спонсора есть большой бонус. Мы сегодня играем в интерактивную игру «Неожиданный конец». И продолжаем мы фразу сегодня. Если хочешь идти, иди. А если хочешь бежать, то что?
1: Так, отлично.
2: Присылайте свои варианты, и за самый лучший вариант мы вручим приз от нашего спонсора. Это сертификат на одну из вещей летней коллекции.
1: Прекрасно. Жалко, что мы не играем.
2: Ну ладно. Жалко, что мы девочки, а магазин преимущественно мужской одежды.
1: Он не женский. Ну там, кстати, в мужских отделах...
2: Я же говорю, нужно искать срочно мужчину и одевать его там идти.
1: Ой, это мое любимое занятие. А кто хочет, я могу вам это помочь.
2: Ну а пока у нас Брайан Адамс, part Friday night, part Sunday morning, в общем-то... Опять мы вылетели за тайминг. Ну ничего, давайте танцевать вместе.
3: Вечерний чех на радио «Комета».

0: Радио Комета. Больше, чем радио. Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Все чего-то боятся. Кто-то темноты, а я стоматолога.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504.

0: Приходите и попробуйте.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

0: кстати, уже появилась тема дня сегодняшнего. Ну, а я напоминаю, что чтобы выиграть у нас приз от магазина «Черная пятница», надо продолжить фразу «Если хочешь идти, иди, а если хочешь бежать, то». Ну и ваши вариации мы ждем, мать, прости. Ваши вариации мы ждем на 8-916-244-2044. Это наш мессенджер Макс. Ну, или в комментариях под постом ВКонтакте.
1: А я хотела сказать, что не просто мы ждем от вас комментариев, тот, кто пришлет, а тот, кто пришлет в лучшем ее исполнении.
0: Да, в лучшем исполнении, конечно. Будем вдвоем выбирать.
1: А мы-то цензоры будем. Так что, ребята, стараемся.
0: А возможно, ваша фраза станет рекламным слоганом для магазина. Представляете, как классно будет.
1: О, вы там вообще будете дверь ногой открывать, я так понимаю.
0: Так, Анна, скажите, пожалуйста, мы сегодня как, с прогнозом погоды или ну его?
1: Ты знаешь, слушай, ну вот, наверное, сегодня с прогнозом, потому что то, что ты мне сегодня рассказала только что, я считаю, что как раз это заслуживает прогноза.
0: Да, вообще.
1: Давай, жги.
0: Ну что ж, ладно, придется с прогнозом погоды сегодня. Итак, за окном у нас плюс 14, осадков сегодня не ожидается. И сообщает мне Яндекс.Погода, что на улице ясно, ощущается как плюс 11. И на этой неделе тут вообще мнения разнятся, потому что Яндекс.Погода мне сообщает, что потеплеет до плюс 24 и почти без осадков.
1: Класс. Вот у меня, когда к 25 приближается, я обычно выкидываю раскладушку и загораю.
0: Нет, ты понимаешь, что Яндекс.Погода нам обещает потепление,
1: так,
0: а вот Гисметео нам обещает заморозки сегодня ночью. Это как вообще?
1: Это ночью нам обещают потепление и заморозки одновременно?
0: Ну, вообще, потепление обещают на неделе, а заморозки обещают ночью. Но, знаешь, одно меня радует, атмосферное давление в норме, но есть умеренная магнитная буря на целых 5 баллов. Поэтому держимся дружно. Ну и предлагаю перейти уже к нашей теме дня сегодняшнего. Аня, вот скажи мне честно.
1: Давай.
0: Школьная пора, это такая милота, столько ностальгии спустя много лет.
1: Оля, мне так нравится, когда мы с тобой начинаем это шоу по разные стороны баррикад. Я терпеть не могла школу.
0: Огонь.
1: Поэтому нам есть о чем с тобой поговорить.
0: Знаешь, тема нашего дня сегодняшнего предложила обозвать так. Школьная пора, ностальгия и фразочки учителей, от которых падали в обморок всем классом.
1: Вот это прям интересная тема. Сейчас прям что-нибудь
0: такое. Самая коронная фраза, которую, мне кажется, мы помним все дружно через года, это фраза «Ну а теперь закрываем учебники и тетради и достаем двойные листочки».
1: Ты знаешь, какая коронная фраза меня всегда вообще выстегивала?
0: Давай.
1: Кто это сделал? Я не знаю. Вот следующий вопрос.
0: А
1: вообще,
0: кто знает?
1: А кто знает?
0: Пушкин!
1: Ребят, вот а кто знает? Это что вообще? Это к кому вопрос вообще? К вселенной?
0: Знаешь,
1: это... или если я не делала, то откуда я знаю, кто это мог сделать?
0: Русские классики давно пытались дать ответы на вечные вопросы, поэтому есть произведение «Кто виноват?» и «Что делать?» Вот. Знаешь, мне еще нравится одна фраза про перфокарты. Я просто не знаю, сейчас сохранились они в школах современных.
1: Перфокарты — это что?
0: Это такие, короче, как сказать, такой листочек в дырочку. И тебе, короче, в эти дырочки нужно правильные ответы вписать. И не дай бог, ты
1: в наше время
0: вот
1: такого не было.
0: Эту перфокарту саму, там потом чуть ли не анафема полнейшая из-за этой перфокарты.
1: Ребята, это какие-то прям нововведения. Я в 93-м закончила школу, у нас такого
0: не было. Я на 10 лет попозже.
1: Ну да, у тебя уже усовершенствованная школа была.
0: Вот. И, в общем-то, да, сейчас давайте вспоминать, ждем ваши ностальгические воспоминания. Туда же, собственно, куда и заявки. Аня, номер теперь на твоей.
1: На 8-916-244-2044 запишите этот номер у себя в телефоне, чтобы уже нам его не повторять. Да, чтобы уже открыли радиокомету раз и нам на мессенджер Макс, либо смс. А для самых любознательных и для самых, вот кто хочет прям срочно заказать, я даже телефон буду брать, если вы будете звонить нам в эфир.
0: Газета «Нью-Йорк Таймс» публиковала несколько лет подряд рецепт сливового пирога, и в последнем выпуске они написали: приклейте эту заметку себе, мы больше не будем его публиковать. То же самое с телефоном, да, запишите уже себе. Ну а мы пока Константин Никольский, Аня.
1: А, да, это для Ванечки,
0: да.
1: Королева, Ванечка. Милые, здравствуйте, милые, пишет Ванечка. Я сегодня вас слушаю, поехала работать, и все это время вы со мной. Угу. Поэтому, Ваня, песня для тебя, Константин Никольский, «От любви к любви». От
0: слушаем.
1: Нас.
0: Слушаем.
1: От нас, милых.
0: Да. Вечерний Чех. На радио Комета.

0: Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
2: Продолжаем «Вечерний Чехов». Здесь в студии по-прежнему мы, Ольга Ольхова и
3: Анна Донрой. Мы никуда не делись, мы с вами до 20.00.

0: Все замечательно. Ну и продолжаем мы играть в игру «Неожиданный конец». Продолжаем мы сегодня фразу «Если хочешь идти, иди, а если хочешь бежать, то...» То имей в виду...
1: То поторопись. Да. Поторопись.
0: Да, то мне тут прислали предложение. То имейте в виду, я бегаю только до дивана. Ой. Да, вот так вот бывает. Ну а продолжаем мы сегодня ностальгировать по школьной паре. У кого-то ностальгия, у кого-то воспоминание закончилось, и хорошо, да?
1: Я, кстати, да, у меня хорошо закончилось, но веселые случаи были, и их нельзя не отметить. У нас физику преподавал такой легендарный Алексей Алексеевич Царьков. Он потом был директором 9-й школы, сейчас, честно говоря, ну, я знаю, что он жив. Все там у него вроде хорошо, но вот, ну, не общался, мы не виделись. Но это в свое время была такая легенда, то есть человек, которого нельзя было списать, но он преподавал так, что всем было интересно учиться. И я помню, что мы как-то пришли к нему, он конспектами все давал, то есть у него вот эти конспекты, которые запоминались, uh-huh. они такие визуально красивые, и как бы вот только, наверное, благодаря этому я физику хоть как-то знала. Uh-huh. Вот. И мы, у меня подружка придумала такой момент для списывания не шпаргалки, а она, например, брала, переписывала конспект на двойном листке. Uh-huh. Вот этот первый выбрасывала, а на втором прям оставался оттиск. И она просто его клала, а он каждую работу подписывал, чтобы нельзя было поменять листок. Потому что вы можете писать, а он потом раз и поменяете. Вот. И он это подписывал, ходил. И, короче, его у всех подписывал, все хорошо. Я таким же путем пошла, взяла как бы оттиск, оставила. Он подписывает, говорит, листок поменяй. Вообще просто очень просто у Алексея Алексеевича все было. И с ним еще была одна такая интересная история. Он такой высокий, он под 2 метра ростом, если не больше. Он все время, когда рассказывал, он ходил между передними сиденьями. Перед передними партами. Угу. И он ходил. А у нас на заднем сиденье сидел мой, можно сказать, брат Денис Дюдюев. А он тоже высокий, тоже там почти по 2 метра ростом. И он когда сидел, он все время ложился как бы. И получается, у него из-под парты одна голова торчит. Но это задний ряд. Это задний ряд. И он так сидит все время. И, короче, Алексей Алексеевич ходит. Тут даже что-то спотыкается и просто падает в проход. Такая тишина. Ну, то есть даже никто не смеялся, потому что, ну, его уважали. Действительно, его уважали. Он такой, знаешь, и он падает, встает, такая тишина. И он такой, Дюдюеву, который на последней партии, Дюдюев, убери ноги. Он был потрясающе, ну, не был, он есть потрясающий юмора человек, и я ему очень за это благодарна, потому что он один из немногих учителей, который остался ярким светлым пятном из моей школьной жизни.
0: Мне еще, знаешь, что нравится? Это вечная фраза преподавателя, даже, наверное, две. И о чем мы там шепчемся? Так, ну давай вставай и всем расскажи. Нам тоже, ну, интересно, да? И потом еще была такая фраза какая-то, что-то про задние парты. А, и там на Камчатке будете ржать, я вас сейчас рассажу. Я что, рассада, чтобы меня рассаживать?
1: У меня были такие одноклассники, что если мы начинали ржать, там невозможно рассаживать, там надо было пинками просто из класса выгонять.
0: Изгнать.
1: Потому что если я начинала смеяться, ну, меня и остановить было невозможно. А я, в общем-то, была зачинщицей. Там были кто... кидал шутки, а я уже все, меня уже несло в русском.
0: Ну, вообще в школе было много классного, помимо того, что учебный процесс, в общем-то, у всех запомнился, потому что я не знаю, что делали педагоги, но как-то вот было реально интересно учиться, и было здорово.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68.

0: 69-68.
1: «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: «Штукатурщик РФ». Они нам делали. И замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
5: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
6: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92,6 FM.

0: подготовился первый, представляешь?
1: Мы ничего не сказали вообще, даже двух слов не связали.
0: Как-то
1: при нашей вообще активности и умении разговаривать, мне кажется, мы даже не начали еще.
2: Вот знаешь, нас тут присылают люди, продолжают слать нам вариации завершения фразы: если хочешь идти, иди, а если хочешь бежать, то садись на веник, прислала нам Анастасия.
0: Прекрасно, кстати.
2: Отсылка, да, такая, типа.
0: Прекрасная отсылка.
2: На метле быстрее.
1: Если хочешь идти, иди, если хочешь бежать, то не беги, а лети.
0: Это еще третье продолжение.
2: А мне еще одно из продолжений мне написали, ты знаешь что? Если хочешь идти, иди, а если хочешь бежать, то делай это медленно.
0: Философская фраза такая, да.
2: Такая глубокая философия.
0: Это знаешь, как это, монах сидит, медитирует такой, ну, в пространстве на дерево. Подходит другой, говорит, что делаешь, что ты такой на дерево медитируем. Все, суетишься.
2: Глубоко.
0: Так и про метлу.
2: Да, тут, как говорится, если хотите ускориться, то ускоряйтесь, только делайте это осторожнее. Ну и мы продолжаем сегодня обсуждать ностальгические фразочки, от которых падали в обморок всем классом, ну или просто ностальгируем по школьной паре. Она у нас такая, у кого-то уже дети в школе учатся, у кого-то внуки, а вот, в общем-то, я все еще ностальгирую пока еще без детей и внуков. Мне хорошо, мне кажется, вообще замечательно просто. И, Ань, вот фразы начали перебирать, а ведь были же какие-то коронные фразы от учителей наверняка, потому что у нас в школе, я точно помню, были, прям по которым по одной фразе узнавалось, кто ее обычно говорит. У вас такое было, нет?
0: Ну, давай, жги тогда. Че, кто у вас там был такой? Я вот сейчас вспоминаю.
2: Я просто пытаюсь сейчас вспомнить. Я не могу вспомнить чьих-то фразочек из учителей, но я помню хорошо коронную фразу, которая, мне кажется, знает не одно поколение. Где твое домашнее задание или дневник? Я дом забыл. А голову ты дома не забыл?
0: Ну да. А у меня просто, нам же не разрешали с серьгами ходить в школу, ну, то есть категорично, да, у нас еще форму я застала, то есть у нас школьная форма была. Вот, и когда я помню, подошла, у меня завуча Татьяна Николаевна, я помню, она мне не помню фамилию даже уже, все время эти сережки снимала, Дударева, сними сережки, я говорю, подождите, ну, а почему, вот объясните мне, пожалуйста, почему нельзя, а люди даже не знали ответа на вопросы, почему нельзя,
2: нельзя,
0: им сказали, все,
2: просто
0: да,
2: нельзя.
0: Ну, как, собственно, вот шаблонами все и жили, да, и одна мне пыталась объяснить, она мне говорит, потому что у вас еще вот это показывает на сережке, не соответствует вот с этим и показывает мне на грудь. Ну, я нашлась, что ответить, после чего меня опять директору потащили.
1: У кого размер побольше, собственно.
0: Ну, то есть, вот какой-то трэш творился, и вот я именно поэтому, для меня очень многие учителя не были авторитетами, и я очень жестко себя вела с ними, не хочу агитировать никого на это, но для меня нелогичность учителей приводила к моему бунтарству. Отчего, собственно, меня там представили.
2: Ты знаешь, такое бывает. Причем, ну, я думаю, что оно и сейчас, наверное, где-нибудь случается. Но, вот, допустим, у меня почему-то школа ассоциируется с такой какой-то доброй ноткой ностальгии, как мы там сдавали макулатуру, например, просто тащили эти книжки, которые вот эти вот... отовсюду находили эти газеты какие-то непонятные, пачками их несли.
0: Если мы берем про то, что мы какую-то общественную работу, то, конечно, у меня куча положительного, потому что именно за этого я и выезжала. У меня поведение было всегда неуто.

0: оценки физкультуры и рисования. То есть я была председателем коллегии, я была капитаном команды по баскетболу, мы на область выходили. То есть у меня в этом плане не было ничего такого. Но вот поведение у меня не было, у меня, наверное, удовлетворительно не было поведения ни разу. То есть для меня это было бы отлично. А так неуд это всегда было. У меня даже, по-моему, неуд стоит где-то.
1: Где-то там в аттестате, да, по поведению неудачно.
0: Я не парилась по этому поводу, за 10 лет я привыкла к этому.
1: Ну что ж, в новом часе к вам вернемся. Пока что у нас Бьянка, H-E-L-L, ну или Hell. Послушаем на конец часа, да?
0: Да-да-да.
2: Вечерний чех на радио Комета. 92,6 FM. Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

0: радио «Планета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Чеховские депутаты рассмотрят вопрос о присвоении главе округа Михаилу Собакину классного чина действительный муниципальный советник Московской области первого класса. Соответствующее решение должно быть принято в ходе очередного заседания представительного органа. Отмечается, что после завершения процедуры чиновник будет получать надбавку к должностному окладу. Капитальный ремонт Чеховского центра детского творчества снова остановлен. По официальной информации, очередной застройщик, общество с ограниченной ответственностью «Гефесстрой», не справился с задачей. И сейчас с ним расторгают государственный контракт. Искать нового подрядчика начнут в третьем квартале года, а завершить работы и открыть Дом творчества планируется лишь в 2027. Напомним, что объект был закрыт на капитальный ремонт 2 с лишним года назад и должен был быть сдан в эксплуатацию осенью 2025-го. Бюджет Чехова в 2027 году может уменьшиться на 3 миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют изменения, которые администрация округа планирует внести в документ. Проект рассмотрят депутаты муниципального совета в ходе очередного заседания. Оно состоится на этой неделе. Так, если в этом году общий объем доходов составил без малого 16 миллиардов рублей, то для 2027-го тот же показатель установлен на уровне 13,3 миллиарда. В частности, будет сокращено финансирование таких муниципальных программ, как социальная защита населения, культура и туризм, образование, спорт, экология, окружающая среда, безопасность, развитие инженерной инфраструктуры и некоторых других. Стоимость проезда на некоторых городских

0: маршрутах общественного транспорта в Чехове, обслуживаемых частными перевозчиками, повысилась до 105 рублей. При этом качество услуг не изменилось. Пассажиров по-прежнему возят на старых ржавых пазиках без кондиционеров и нормального обогрева. Их горожане называют гнилыми шпротницами. Также со 120 до 138 рублей подорожал проезд участников, обслуживающих 36-й маршрут «Чехов-Новый быт». Перевозчики оправдываются ростом цен на топливо и запчасти. Музей-заповедники Чехова-Мелехова отреставрировали еще один объект. Работы в доме для прислуги, построенном в 1893 году, завершены. Как сообщается, дом был возведен одновременно с флигелем кухней. После национализации имения здание было вывезено в соседнюю деревню и использовалось как жилое. Лишь в 1972 году дом вернули на территорию усадьбы, восстановив его облик по архивным фотографиям. С 2006 года в здании размещается экспозиция-амбулатория, посвященная работе медицинского пункта во время холерной эпидемии 1892-93 годов.
1: Погода.
0: Завтра в Чехове ожидается переменная облачность без осадков. Днем плюс 10-13. Ветер северный 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Новости на радио «Комета».
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Это музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.

0: не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16.
4: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

0: настроение от своего анонса.
1: У нас это вообще чудо, да, который пишет у нас анонсы на все наши передачи. Написал новый анонс по моей программе «Полезный настрой» с Анной Дондровичем.
0: Мы там подкорректировали
1: идеально.
0: Мы скоро его услышим.
1: Я прям вообще гагачу. Но это, знаешь, вот я всегда удивлялась, приятно удивлялась людям с таким вот талантом на придумке, понимаешь? У меня никогда... То есть я могу что-то реализовать, я могу там срисовать, там... стихи иногда там писала, но они такие, не шедевральные. А здесь, когда вот у человека рождается идея какой-то вот рекламы, я вообще в восторге просто. Для меня это
2: же замечательно.
1: Тяжеловато дается, поэтому для меня вот люди, которые это умеют, я... восхищаюсь.
0: Это круто.
3: Ну, а мы пока что по традиции в начале часа, как всегда, напомним, что нас можно слушать на 92,6 FM, 70,49 УКВ. Подписаться можно на нас в группе радиостанции «Комет» ВКонтакте. Зайти и заодно подписаться на информационный канал lopasnia.ru и быть в курсе самых актуальных и честных новостей о событиях в городе.
0: А самое главное...
3: Давай, это
0: самое
3: твоя.
0: Главное.
3: Это твое.
1: Мое. Оля мне несменно отдает предпочтение для этого. Ребята, у нас есть, мы есть на Яндекс.Радио. Скачивайте, не больше 10 секунд скачивайте приложение Яндекс.Радио и тут же забивайте радио «Комета», и мы там есть. Вы нас можете слушать вне города. Поэтому
0: да, вообще,
1: не можете не привязываться к FM-формату, можете не привязываться.
3: Везде. Ну а спонсор нашего сегодняшнего вечернего Чехова — магазин одежды и обуви «Черная пятница». Место самых выгодных покупок сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки, огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. Ну а для мужчин все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки, джинсы и брюки. И все по очень привлекательным ценам. Ну а адрес магазина, напоминаю, как всегда по традиции, город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». И разыгрываем мы сегодня от нашего спонсора за лучшее продолжение фразы сертификат на одну из вещей летней коллекции. И у меня тут вариантов понасыпало, Аня. Ну, кстати, один прям вообще максимально логичный, честно.
0: Ну-ка, давай.
3: Значит, Анастасия продолжает нам писать. Если хочешь идти, иди. Если хочешь бежать, то беги на распродажу в «Черную пятницу». Пишет самое логичное.
0: Прекрасно вообще.
3: Мне кажется,
0: это прям сленг. Это прям рекламный сленг.
3: И

0: добавляет, если хочешь бежать, то туалет за углом. И вот это мне прям максимально понравилось. Я прям прочитаю это сейчас полностью. Если хочешь идти, иди, а если хочешь бежать, то беги, Форест, беги.
1: Классно, кстати.
0: Огонь, супер вообще. Ну, а мы продолжаем ностальгировать по школе. Кстати, у меня вот вопрос ко всем родителям, кто сейчас отправил своих школьников в школу. У вас-то как просыпается ностальгия, когда вы в 2 часа ночи уже теперь не вы с родителями, а вы родители, и теперь с детьми эти всякие иксы, игреки.
1: Ты знаешь, вот раньше, мне кажется, отправил детей в школу, да, и перекрестился, пока они там не придут, и через неделю там оценки не начнут. А сейчас же все эти чаты, все вот эти вот у меня родительские собрания со всеми этими... Ну, в общем, короче, когда я 1 сентября там позвонила по пару вопросов, там мне надо было узнать, мне прям 3 человека, у которых дети сказали: Аня, не сегодня, у нас, мы, говорит, идем с квадратной головой, собрание, говорит, и даже вообще разговаривать не можем. То есть настолько перегружают родителей школьными делами в наше время, ну, я просто знаю, такого не было.
0: Ну, знаешь, всякое в жизни бывает. Ну, а самое приятное, что у нас бывает, это бывают наши музыкальные заявки от наших слушателей.
1: О, и началось.
0: Натуся пишет нам: «Добрый вечер, прошу поставить песню Марии Ильницкой «Благодарю, любимое радио». И «Святая Русь» прямо сейчас, Мария Ильницкая на волнах радио «Комета» 92,6 FM. Ну, а мы ждем ваши музыкальные заявки дальше. Да, Ань?
1: Да.
0: Да?
1: Да.
2: «Вечерний чех» на радио «Комета» 92,6 FM.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
3: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
4: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajonschekhov.ru.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92,6 FM.

0: реклама нашего Чехов бежит.
1: Но знаешь, пока что вот про Форест Гампа, это однозначно мой фаворит.
0: Я согласна.
1: На день
0: сегодняшний. Да.
1: Просто это реально было прям очень оригинально
0: беги,
1: и в тему.
0: Форест, беги.
1: Да, беги, Форест, беги. Продолжаем мы ностальгировать по школьной паре. Ностальгируем, вспоминаем старые истории. И у меня тут есть парочка историй. Значит, ученик пришел в библиотеку и требует книгу «Море и туман». Библиотекарь не понимает, о чем речь. Предложил Хемингуэй, «Старик и море». Но ученик был несгибаем. «Море и туман», все, однозначно. А не есть предположение, что это за книга?
0: Нет.
1: В общем, совместными усилиями они через пару часов выяснили, что задали читать «Горе от ума». Ну, я услышал так человек, «Море и туман».
0: А, «Море и туман».
1: Да, «Горе от ума», «Море и туман». И вторая история, мне кажется, тоже такая достаточно экстремальная, про форму и мини-бунт. Значит, в одной школе завуч потребовала укоротить длинные школьные форменные платья. Класс был дружный, весьма провокационный. В один из понедельников сентября все девочки пришли в экстремальном мини, в таком, что руку у доски поднять было нельзя.
0: Слушай, у нас, ну да,
1: извини. Ну, сами же просили покороче, да?
0: Ну, у нас, кстати, очень часто укорачивали форму так, что тоже в школу не пускали. То есть у нас как раз это было наоборот, у нас редко кто ходил в каких-то там длинных формах, потому что изначально форма, в принципе, была длинная. Но я ходила в миди. Ну, в таком, ну не в миди, но выше колен, но не экстремально коротко. Но мы потом, знаешь, сбивали школьную форму. Там же эти черные фартуки были ужасные. Вот, мы сверху начали свитера одевать, типа холодно. А потом снимать уже потихонечку фартуки. Когда у нас снятые фартуки, что ты там вообще такой...
1: Ай-яй-яй, нельзя.
0: У меня одна приятельница утром проснулась, такая вообще с позаранку, очень обязательно такая, быстро оделась, такая пошла в школу. И пришла, оделась, фартук одела, а форму забыла одеть. Представляешь, пришла в колготках и в фартуке. Пришлось домой идти переодеваться.
1: Да, и такое бывает. Мне еще, знаешь, что понравилось? История из 90-х. В общем-то, там, когда у школьников не было еще в помине интернета. И, в общем-то, классный руководитель придумал вообще обалденную схему. В субботу в час дня ровно все сидят у телефонов. Учительница звонит первому ученику, передает ему информацию. То второму и далее третьему и до 40-го человека. 40-й, получив информацию, звонит обратно учительнице. И это обозначает, что все проинформированы и все в курсе. Но если хотя бы один из этой цепочки ушел гулять, цепочка рвется, в понедельник находит виновного и, собственно говоря, делает ему выговор. Прикольная идея, да?
0: Ну,
1: вообще,
0: в целом,
1: класс.
0: Да.
1: Вот, ну что ж, у нас там есть заявка. Queen of Yesterday, это Келли Бог.
0: Келли Бойш, да, это моя заявочка. Вот. Да.
1: Да. Для хорошего настроения, Аня.
0: Да, просто для моего хорошего настроения. Я заказала сама себе песню.
1: Для твоего прекрасного настроения сегодня, в этот вторник, пускай будет Келли Бойш и Queen of Yesterday.
0: Да.
1: Слушаемся вместе на волнах радио Комета 92.6 FM и ждем ваши музыкальные заявки 8-916-244-2044.
0: Еще целых 40 минут мы с вами.
1: Да.
2: Вечерний Чех на радио Комета.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета». Реклама.
1: Шиномонтаж. Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка. Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля. Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
2: «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.

0: фраза, да, намек.
1: Ну, раньше это было проще. Раньше не было электронных дневников.
0: Да.
1: И раньше это можно было... Ой, слушай, Оль, знаешь, что сейчас вспомнила?
0: Что?
1: Мне уже несколько раз подряд приснился страшный сон. И для меня это прям... Ой, слушай, вот я сейчас прям с трепетом. Короче, мне снится сон, что как будто у меня по математике

0: какой-то работы я просто не справлюсь. И у меня почему-то идет, что мы изучаем высшую математику. А я вообще в математике была не сильна. Я сидела с мальчиком за партой, который был в меня всю школу влюблен, и он мне математику делал. Вау. Поэтому я, в принципе, в чем-то соображала, но где-то мимо меня пролетала. Я не парилась, знаешь. То есть я знала, что у меня четверка будет твердая. Оль, и мне снится сон, что у меня нет. Я каждый раз думаю, надо взять мне и подставить себе четверочку где-нибудь, чтобы хотя бы мне четверку поставили. Оль, и я как будто бы не прихожу на занятия, и она мне все время ставит, что у меня не было, у меня нету куда поставить эту четверку. Как будто я прогуливаю уроки. В общем, у меня школа вот таким вот страшным сном отобразилась в моей жизни. Представляешь, то есть я постоянно боялась что-то за оценки. Слушай, ну вот я прям вспоминаю, мне страшно.
1: Знаешь, раз уж мы пошли по снам, то мне постоянно снится один и тот же сон. Мне снится, значит, сон, даже вот сейчас уже во взрослом возрасте. Я постоянно просыпаю два первых урока в школе. И прям бегу, мчусь и понимаю, что я прибежала, а время уже 6 часов вечера. И, в общем-то, я проспала вот очередной день. И у меня такая паника. А, что же делать? И я просыпаюсь в этом холодном поту. Что же делать? Школа. Какая школа? Тут это... уже работа.
0: А вот этот Ванечка Крылев, который с нами сейчас на связи. Ванечка, ты меня сейчас слышишь? Это не страшный сон, это человек, который каждый раз приходил ко второму уроку. А меня, он, школа была рядом с домом, ой, дом рядом был со школой, меня отправляли все время, Ваню Крылева будете. А я Ванечку очень любили, потому что он очень милый и порядочный был человек. Ну, вот опозданец был, и даже никто с ним не боролся, а мило к этому ко все относились. Так что это не страшный сон, если к этому относиться не страшно, то это и не страшно. Вот.
1: Я еще, знаешь, какая еще есть такая коронная фраза учителей? Ну, прямо лес рук, да? Лес рук, прям вот. Даже не знаю, кого спросить. А еще фраза такая вспомнилась. Если врешь, то ври хотя бы уверенно. Да, там, где там домашнее задание? Я там забыл дом. Если ты не сделал, так и скажи. Или ври хотя бы поувереннее, да? Или вот это. Для тех, кто в бронепоезде с задраенным люком приехал. Сейчас повторю еще раз. Контрольную пишем завтра.
0: Ой, у нас таких учителей современных не было про бронепоезд.
1: Ага.
0: Ну, контрольно для меня всегда было страшно. Вот я всегда боялась каких-то контрольных, я всегда боялась. Вот пофигу мне было, когда я сдавала выпускные экзамены по литературе, я что-то там писала. В общем, короче, вот почему-то мне было все равно.
1: Я писала сочинение по «Мастеру и Маргарите». Тема «Добра и зла» в русской литературе начала 20 века. Была тема сочинения, я вот там как раз опиралась на, сейчас уже можно признаться, на единственную книжку из школьной программы, которую я прочитала. Это Булгаков «Мастер и Маргарита».
0: А я
1: больше я ничего не читала.
0: А я не стеснялась этого никогда, я ничего в школе не читала вообще. Я говорю, я непонятно вообще, как закончила школу, но для меня это... Ну, я причем с хорошисткой окончила-то, в общем-то. Но я говорю, я выезжала на спорте, на отношениях с преподавателями и очень много, где я выехала на отношениях вообще в жизни, в принципе. Поэтому вот это мой конек, отношения с людьми.
1: Да, здорово. А теперь у нас есть работа, и на работе у нас есть тоже свои отношения, и поэтому всем желаем самых лучших начальников, как в песне Василия Уреевского «Самый лучший начальник». Сейчас узнаем, кто это. Слушаем прямо сейчас на радио «Комета» 92.6 FM.
2: «Вечерний чех» на радио «Комета» 92.6 FM.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».

0: sushivok.ru. Оформляйте заказы в приложении «Сушивок». А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ «Сушивок».
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
3: Тот случай, когда дни становятся короче, за окном уже темно, уже потихонечку.

0: там на вечер одевать? Вроде ты выходишь, еще тепло, а уже выходишь,
1: а как-то вот не очень.
0: Холодина, да.
2: Но давайте пока что о приятном. Итак, спонсор нашего сегодняшнего вечернего Чехова — магазин одежды и обуви «Черная пятница». Место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки, огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, и рубашки, джинсы и брюки. И все это по очень привлекательным ценам. Адрес магазина — город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». И общим решением мы решили, что именно туда у нас побежит Анастасия, которая сегодня...
1: Которая Форест, да, у нас.
2: Которая, да, предложила, в общем-то, туда бежать в одном из сообщений.
1: Анастасия, 5
2: баллов.
1: Ну
2: и выиграла у нас сертификат на одну из вещей летней коллекции. Видимо, для своего мужчины.
1: Да.
2: Ну почему? Может, у нее мужчина, из которого нужно приодеть.
1: Я очень надеюсь.
2: Да, пожелаем счастья и любви в любом случае. Ну, а если нет, то чтобы встретила свою судьбу. И, в общем-то, фраза у нас сегодня «Победитель» — это «Если хочешь идти, иди, а если хочешь бежать, то беги, беги, Форест, беги!» Анастасия, поздравляем вас, свяжемся с вами после эфира и расскажем, как ваш приз забрать, получить. Ну, а мы, в общем-то, сворачиваем нашу тему потихонечку.
0: Как бы не хотелось сегодня похохмить, но так пару интересных моментов вспомнилось. Но в целом, я говорю, у меня школа вызывала какую-то такую тоску, что даже вот размахнуться невозможно. Так что, извините уж, чем смогла.
2: Чем мог, тем помог, да?
0: Да.
2: А вы что, говорит, гастроэнтеролог? Нет, я логопед. Чем мог, тем помог. Ну, в общем-то, самая, наверное, не знаю, такая вот для меня классическая фраза, это была про то, что сейчас рассадят сладкую парочку с какой-нибудь задней парты, и вечно вопрос учителя: я не поняла, а что у нас Камчатка затихла? Ну-ка, объясняю. Эй, на Камчатке меня там слышно, нет? Да, вот, и что поделать? Такие вот воспоминания у нас о школе остались, но в большей части они, конечно, позитивные, приятно ностальгические, а сейчас многие из нашего поколения уже проживают это с другой стороны, уже сами понимают, почему, в общем-то, их просьба в 2 часа ночи о том, что «мама, у меня тут вот труд, мне нужно 24 кленовых листочка и 156 желудей», вызывала приступ паники, а не милую улыбку.
1: Ну, меня вообще, не знаю, мне кажется, не знаю, ладно,
0: комментировать.
2: В общем, да. Ну и на занавес история. Ученики старших классов, а именно 10-х, увидели в учебнике римскую дату 4 век. Знаете, как пишется, да, такая палочка и галочка. И спросили, а что такое IV?
1: IV.
2: 10 класс. IV. Век новых технологий. IV, IP и, в общем-то, и свои же с ними. Что ж, спасибо всем, кто был сегодня с нами. Надеюсь, мы вам подарили классное настроение. Вот, по крайней мере, Анастасии подарили сертификат. Подарок
1: это
2: от магазина «Черная пятница».
1: Ну и Вань Королев у нас тоже улыбнулся. Ну, Ванечка, мы с тобой были. Спасибо тебе, что был с нами.
2: Если мы донесли добро до вас хотя бы в маленьком флакончике, значит, уже все замечательно и прекрасно. Ну а концентрат счастья и радости ожидает вас в четверг уже по традиции с 6 до 8. Ну а перед этим у нас с 3 до 5 полезный настрой с Анной Данрой.
0: Анной Данрой почти в четверг. Так что, да, будет много стильного, интересного. Буду рассказывать вам про моду и как одеваться в наших реалиях, чтобы было всем комфортно и недорого.
2: Очень полезная информация будет, поэтому записывайте себе в напоминалочки и не пропустите.
0: Записывайтесь на эфир.
2: Да. Ну и напоминаем, 92.6 FM для вас работают, 70.49 УКВ также работают. И любимая Анина Яндекс.Радио.
0: Яндекс.Радио не пропустите. Вы нас можете слушать в любой точке мира. Скачав приложение Яндекс.Радио, найди там радио Комета.
2: Ну а мы со всеми говорим до свидания, до четверга. Linkin Park, What I've Done, под занавес.
0: Пока-пока, мои хорошие.
2: Всех целуем, всех обняли.
0: Обняли, пока.
3: Вечерний чех на радио Комета 92.6 FM. Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

0: Старой Лопасни, 20.00.
1: Новости на радио «Карета».
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Чеховские депутаты рассмотрят вопрос о присвоении главе округа Михаилу Собакину классного чина действительный муниципальный советник Московской области первого класса. Соответствующее решение должно быть принято в ходе очередного заседания представительного органа. Отмечается, что после завершения процедуры чиновник будет получать надбавку к должностному окладу. Капитальный ремонт Чеховского центра детского творчества снова остановлен. По официальной информации, очередной застройщик, общество с ограниченной ответственностью «Гефесстрой», не справился с задачей, и сейчас с ним расторгают государственный контракт. Искать нового подрядчика начнут в третьем квартале года, а завершить работы и открыть Дом творчества планируется лишь в 2027. Напомним, что объект был закрыт на капитальный ремонт 2 с лишним года назад и должен был быть сдан в эксплуатацию осенью 2025-го. Бюджет Чехова в 2027 году может уменьшиться на 3 миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют изменения, которые администрация округа планирует внести в документ. Проект рассмотрят депутаты муниципального совета в ходе очередного заседания. Оно состоится на этой неделе. Так, если в этом году общий объем доходов составил без малого 16 миллиардов рублей, то для 2027-го тот же показатель установлен на уровне 13,3 миллиарда. В частности, будет сокращено финансирование таких муниципальных программ, как социальная защита населения, культура и туризм, образование, спорт, экология, окружающая среда, безопасность, развитие инженерной инфраструктуры и некоторых других. Стоимость проезда на некоторых городских маршрутах общественного транспорта в Чехове, обслуживаемых частными перевозчиками, повысилась до 105 рублей. При этом качество услуг не изменилось. Пассажиров по-прежнему возят на старых ржавых пазиках без кондиционеров и нормального обогрева. Их горожане называют гнилыми шпротницами. Также со 120 до 138 рублей подорожал проезд участников, обслуживающих 36-й маршрут «Чехов-Новый быт». Перевозчики оправдываются ростом цен на топливо и запчасти. В музее-заповеднике Чехова-Мелехова отреставрировали еще один объект. Работы в доме для прислуги, построенном в 1893 году, завершены. Как сообщается, дом был возведен одновременно с флигелем кухней. После национализации имения здание было вывезено в соседнюю деревню и использовалось как жилое. Лишь в 1972 году дом вернули на

0: территорию усадьбы, восстановив его облик по архивным фотографиям. С 2006 года в здании размещается экспозиция-амбулатория, посвященная работе медицинского пункта во время холерной эпидемии 1892-93 годов.
1: Погода.
0: Завтра в Чехове ожидается переменная облачность без осадков. Днем плюс 10-13. Ветер северный 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Новости на радио «Карета».

радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшее в FM. Комета.

0: Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Звезды в лужах делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить и дорожить, мечтать, как

0: Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов.

0: Ру. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
1: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки, выход всегда есть. Разберем именно ваш случай, оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3, телефон 8-905-77-062-39.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
2: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.
1: Удивительные места необъятные.

0: Сибирск основан в 1587 году как центр освоения Сибири. В 1590 году Тобольск первым в Сибири получил статус города. С конца 16 и до 18 века являлся главным военным, административным, политическим и церковным центром Сибири. Название города связано с рекой Тобол, а название реки, в свою очередь, восходит к имени сибирского хана Тоболана. Путеводитель. Тобольск расположен в 250 километрах от Тюмени, на юге области, в месте впадения реки Тобол в Иртыш. Добраться до города можно на автобусе или поезде из Тюмени.
1: Исторический телеграф. Согласно преданию, Тобольск основан в праздник Святой Троицы недалеко от места, где высадились воины Ермака во время знаменитой битвы на Чувашском мысу, решившей вопрос о присоединении Сибирского ханства к России. С Тобольска начиналась знаменитая сибирская ссылка. Первым ссыльным стал Угличский колокол, поднявший народ на восстание после загадочной смерти царевича Дмитрия. Угличский колокол вернулся из Тобольской ссылки только в XIX веке. Знаменитый романс «Вечерний звон» написан композитором Александром Алябьевым во время отбывания ссылки в Тобольске, в котором, к слову сказать, он и родился.
0: Как красиво! На правом берегу Иртыша на высоком холме стоит Тобольский белокаменный Кремль с башнями и соборами. Единственный каменный Кремль во всей Сибири. Рядом находится Красная площадь. С северной стороны к площади примыкают несколько кварталов старых каменных домов. Интересной для путешественника покажется та часть города, которая лежит у подножья Кремля. Когда-то здесь было много церквей и жизнь кипела. В советское время многие церкви были снесены. Жилые дома нижнего города заброшены и до сих пор печально ожидают своих хозяев. Несмотря на все это, эта часть города остается привлекательной, благодаря сохранившейся там особой старинной атмосфере. Тобольск напоминает произведение искусства, в котором удивительно все. И каждая архитектурная деталь, и красивейшие пейзажи, и колокольный звон, зарождающийся в Тобольском Кремле и передающийся всем колокольням церквей и храмов. Лучше всего любоваться Тобольском с высоты. Одна из смотровых площадок находится у стены Кремля над высоким обрывом. Еще одна располагается на горе Софийского двора. Мыс, на котором возвышается каменный Ермак, тоже приличная обзорная площадка. В следующем выпуске мы отправимся на родину того самого ссыльного колокола – в Углич. Там, на неведомых дорожках.
2: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: Примета.
1: На улицах города и района 21 час.
2: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
3: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
2: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
4: Да, там вообще интеллект не присутствует.
5: Возрастное ограничение 16+.
6: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
7: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета». Больше, чем радио.

радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Шиномонтаж. Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка. Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля. Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Чехове 22 часа.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
5: Слушать. Слышать. Радио. Радио. Комета.

Радио Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

ухаживал за мной и несколько раз куда-то не смог прийти. Сначала это была песенка-шутка, и только потом она стала песней-песней. Для трибьюта альбома «Кинопробы» песню «Тогда твоя девушка больна» спела Юлия Чичерина.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшее в FM. Комета.

черная, да, сестра моя, свеча черная.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Композиция «Sweet Dreams» стала первым хитом британского синти-поп-дуэта Eurythmics, взобравшимся на верхние строчки чартов разных стран и по сей день остается его самой известной песней. По воспоминаниям Энни Ленокс и Дэйва Стюарта, они сочинили ее после очередной бурной ссоры, которые для них, бывших возлюбленных, были в то время привычным делом. Основной идеей песни «Sweet Dreams» Энни считает стремление к достижению удовлетворения, а «Сладкие мечты» — это желание, которое подталкивает нас к этому. Позже она говорила, что для нее «Sweet Dreams» — это скорее не песня, а мантра, которую люди могут толковать по своему усмотрению, а текст композиции раскрывает сущность человеческого бытия. «Sweet Dreams» стала заглавным треком второго альбома группы Eurythmics и была издана синглом в начале 1983 года. Неожиданно для многих она поднялась на вторую строчку UK Singles Chart, а затем возглавила Billboard Hot 100. Мэрилин Мэнсон амбициозно попытался переплюнуть Eurythmics, перепев их легендарные Sweet Dreams. Он взял нашумевший хит и сделал его медленнее, мрачнее, но чувственнее. Нельзя однозначно сказать, какая версия лучше, но кавер Мэнсона однозначно заслуживает внимание. В своей автобиографии он рассказал, что идея исполнить замедленный вариант песни пришла ему в голову, когда он впервые находился под воздействием кислоты.

чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Вы слушаете радио «Комета» 92.6 FM.

0: радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Больше, чем радио. 92,6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.

0: Коне напейся пьян.
1: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: городе и районе 1:00 ночи.
1: Комета. Первое чеховское радио.

0: слышать. Комета.
1: Нет, не перевелись еще богатыри на земле нашей. Не оскудела в сердцах молодецкая удаль. Сойди.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: родине каштанки 2 часа ровно.
1: Слушать. Слышать. Радио. Радио.

0: Paranoia!
1: Yes, yes, I know you're hungry.

0: Сарой Лопасни «Три часа».
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.